0: I'm a fireball.
1: Вася рождена, ну а ты кагерала луна сую вниз, и рвася розбанда.
2: Ланькой прожидо до делей.